Женя, сын, лать сущий. Кум, куруме. Утро прямо, подузиду. Полиган гумыш.